0: золотого дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: У матрешки этой нету дна.
2: Важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: живы, никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь мы выходим. Здесь

Похвиться сбросил свой мундир. Сбросил мундир шею очки, провалялся на клочки. Сам пошел плясать, сам пошел плясать. Наплясався, наигрався, с доброй волей распрощався, скочил на крыльцо, удар его кольцо.